2 МГц радиошоу, летящим театром свайл на Сперпара. Радио статус капсель.

2000 дую мегагерцу дощню, 2005 свайл на спервара. Радио Статус Капсель.